0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: что любишь.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: 20 сентября 2026 года дополнительные выборы депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18. 20 сентября 2026 года голосуйте за КПРФ. Голосуйте за социализм. Голосуйте за Вячеслава Шаповалова.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Свое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: Выборы 2026.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Единство сильнее.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер 1 в избирательном бюллетене.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер. Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери,

0: имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Итак, наши любимые слушатели, давайте сориентируем вас немножко по тому образу, по тому набору одежды, который точно надо сегодня взять с собой, надеть на себя, а что нужно оставить дома, потому что либо слишком зимний вариант, либо уже слишком прохладный. Итак, за окном на данный момент в городе на Волге плюс 17. Осадков сегодня не ожидается. Пока ясная погода царит. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 15. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 29 днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Давайте посмотрим, что за день сегодня такой. 7 часов 22 минуты. У нас сегодня, ничего себе, 2 сентября. День патрульно-постовой службы полиции. Поздравляем всех причастных к этому празднику.
2: Так, помимо всего прочего, мы давайте-ка отметим еще и Всемирный день кокоса. Для каждого это какой-то свой особенный праздник.
1: Да.
2: Вот, но мы все-таки что? Мы за тот, который может вас убить по голове.
1: Ну да.
2: Если уснуть под пальмой.
1: Короче, тот и тот убивает.
2: Получается, да.
1: День Российской гвардии также сегодня отмечается вот, одновременно с Днем ППС.
2: Сегодня еще и День психологической службы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, вообще-то, Олег.
1: Да.
2: А что делает психологическая служба в уголовно-исполнительной службе? Пытается докопаться до мотивов?
1: Да нет, каких мотивов? Уже исполнение наказания, то есть там уже как бы...
2: Ну, чтобы не повторил?
1: Да не, вряд ли там как бы. Просто человеку стало не по себе, он решил задуматься о бунте в колонии, соответственно. А. Ну и вот его... Соответственно, пытаются что?
2: Отговорить.
1: Mm-hmm.
2: Так, сегодня еще и, если говорить о цветочных праздниках, день хризантемы. Mm-hmm. Так, глобальный день поиска талантов, если вы до сих пор не нашли в себе, мы уверены, что вы просто плохо ищете.
1: Да.
2: У вас 100% тоже есть талант, поэтому ищем, продолжаем, не сдаемся.
1: День независимости Вьетнама сегодня. Вот, помнишь, я тебе рассказывал про высадку в Сайгоне, 68-й год? Вот.
2: Так. То есть, получается, тебя можно поздравить, я правильно понимаю?
1: Да. Это мои личные флешбеки после просмотров таких фильмов, как «Взвод», «Апокалипсис сегодня», ну и так далее.
2: Олеж, я знаю, что ты не отмечаешь этот праздник, но, возможно, этот день все-таки сегодня настанет. День прокола ушей. Вдруг ты хочешь быть ближе к пиратам?
1: Ну,
2: или казакам.
1: Ну, а если ты казак-пират, получается, надо проколоть оба уха, правильно же?
2: Смотря с какой стороны, видимо, да. Так, что касается событий, давайте к ним тоже перейдем. 2 сентября достаточно богато событиями.
1: Да.
2: Давайте разбираться, какими.
1: В США запатентован револьвер в 1834 году.
2: Да. Так, в 1945 году, 2 сентября, в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Официально завершилась Вторая мировая война.
1: Да. В 1965 году советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в Еврокубках. Мы вышли в Европу.
2: Так, в лаборатории Калифорнийского университета в 1969 году состоялась первая успешная передача данных между двумя компьютерами. Не знаю, что там по проводам, по дискам,
1: да,
2: флешкам.
1: Да, 5 голубей использовали, как всегда.
2: Просто между компьютерами, да?
1: Да, значит, 1972 год, легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады в суперсерии СССР-Канада. Было, по-моему, 5 игр, если я не ошибаюсь. Ребята, поправьте в случае, если это было не так. Но там действительно был душещипательный...
2: Значит, момент и не один.
1: Да.
2: 2 сентября 1971 года Объединенная Арабская Республика, оказывается, была такая, разделилась на Египет, независимый, так сказать, и независимую Сирию.
1: Ну, все, получается, у меня больше ничего.
2: Так, ну и в 1993 году, 2 сентября, Россия и США подписали соглашение о создании Международной космической станции, она же МКС.
1: Да, мы создадим между нами и вами союз в ближайшее время, друзья. Это будет союз, посвященный конкурсу «Проще простого», там, где мы отдаем подарки, а вы их принимаете. Хотите такое? Тогда будьте с нами на связи. Еще раз напомню номер телефона, опять же, для этой самой связи, 39-101-5.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: 18-19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Да, друзья, давайте уже не стесняйтесь, звоните. 7 часов 39 минут прямо сейчас в Волгограде, и мы готовы с вами сыгрануть. Игра простая, называется она «Прочь простого». Да, да, как минимум уже два слова с корнем «прост». Давайте, не стесняйтесь, звоните. Напоминаю, что у нас есть возможность прямо сейчас забрать приз. Какой конкретно приз мы пытались вам разыграть?
2: Билетики в кино.
1: Ты думаешь?
2: А что, нет?
1: Ну, почему нет?
2: Ты хочешь забрать билеты в кино?
1: Нет.
2: Выдвинуть свой собственный приз. Итак, миллион долларов от Олега.
1: Я предлагаю посещение бассейна на двоих. Старый, добрый, центральный бассейн. Физакадемия принимает посетителей для свободного посещения, друзья. Проспект Ленина, 74, между физакадемией и ареной. Не стесняйтесь, ныряйте. Причем нырять можно даже с 10-метровой вышки.
2: А таковые там имеются, как да. 7-метровые, так и 5-метровые, так и трамплинчик.
1: Да, да, друзья, так что имейте в виду. 3915 номер телефона, и еще у нас есть Макс и Телега, 927-522-1015. Выбирайте любой мессенджер, если хотите ответить на вопрос. И будучи первым, конечно же, вы забираете приз, но пока у нас есть звонящий. Алло,
2: доброе
1: привет.
2: Утро.
3: Доброе утро, здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
3: Алло.
2: Как зовут тебя, дружище? Давай знакомиться.
3: Здравствуйте, меня зовут Антон.
2: Очень приятно. Антон, ну, судя по помехам связи, ты в дороге, судя по всему, правильно?
3: Да, едем на службу. Пользуясь случаем, хотел поздравить психологическую службу УФСИН.
1: О, прикольно.
3: С праздником от лица 28-й колонии и 12-й колонии.
1: Прикольно. А вы едете на работу сейчас с утра, правильно, туда?
3: Так точно.
1: Прикольно. Здорово. Ну, давай тогда скрасим вашу вот эту дорогу прямо сейчас. Что там?
2: Ну, на чем? Вопрос на чем мы решили посвятить не к этому, не этому событию, если
1: ну,
2: честно.
1: Давай другое тогда, да. Ладно.
2: Поэтому, если у вас там несколько человек, вы можете немножко посовещаться очень быстро.
1: Угу.
2: Так, когда-то, именно 2 сентября, но 1993 года Россия и США подписали соглашение о создании Международной космической станции, она же МКС, если коротко.
1: Угу.
2: Давай-ка выясним, какой необычный живой организм, так скажем, родился, в кавычках, на МКС в 2009 году. Это, соответственно, вот вообще какое-то первое рождение было на тот момент. Итак, впервые в космосе вылупились бабочки-монархи, либо впервые расцвел первый в истории космический подсолнух.
3: Наверное, второй вариант.
2: Ты больше за флору, правильно, чем за фауну? Ты больше за подсолнух. Потому что что? Космонавты тоже хотят погрызть семки. Если логика была таковой, она абсолютно правильная.
1: Прикольно.
2: Да, действительно, расцвел подсолнух впервые.
1: Прикольно, прикольно. Вот, значит,
3: да,
1: можно, так сказать, за семками и не заметить, как прошло 368 дней, да, и ты снова возвращаешься на Землю.
2: А там ребята тоже в закрытом помещении, да?
1: Да, опять же, да.
2: Получается так.
1: На картах. Надо отметить победу прямо сейчас, прочитав название нашего утреннего шоу 3-4.
2: Фарт сегодня был с тобой, поэтому, да, повезло.
3: 3-4.
1: Нормально.

0: открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ну, сенсация, конечно, это что? Всегда интересно, наверняка, какие-то курьезные новости, события. Ну, например, вот что в честь вчерашнего Дня знаний можно сказать про нас, например? Вот я понял, что это сенсация, не знаешь, конечно, но так. Курьезом точно. Я в свои 40 с лишним лет,
2: так.
1: В 2026 году, я осознал, что дизельный двигатель лучше, чем бензиновый. Вот. Значит,
2: что не газ тогда вообще?
1: Ну, газовый тоже, но просто я имею в виду, что когда был вопрос именно дизель-бензин, вот, часто люди выбирают, и там есть, соответственно, кто дизелефилы, вот, бензолюбы, да, и так далее. Вот. Мы знаем сейчас, где бензолюбы стоят. Например, на Хиросимке. Неплохая такая очередь. Ребят, всем, кто в пробке и служит Волгоград FM, не в пробке, в смысле, а в очереди, да, мы передаем вот вам респект. Да, просто.
2: Не, мы-то передаем вам респект, но вы стоите в очереди, глушите движки. Алло, вы что там жжете, бензин лишний?
1: Да не-не, там многие глушат, конечно же. Все, подъехал, встал и стоит. Просто главное радио слушать при этом. У школьников появился новый тренд.
2: Так.
1: Естественно, связанный с 1 сентября, как всегда, они что-то запускают, какую-то волну. И, пожалуйста.
2: Сегодня 1 сентября, это мой первый бокал, нет, или что там?
1: Нет. Вот вчера буквально началась история, где, ну, прям уже несколько, возможно, сотен, а может быть, тысяч школьников стали что делать? Устанавливать трекер беременности в качестве приложения на свой телефон.
2: Просто они его по приколу проверяют, что он там
1: приложение
2: показывает?
1: Приложение используют для обратного отсчета до летних каникул. Потому что что?
2: Там плюс-минус, тоже 9 месяцев.
1: Плюс тоже плюс-минус 9 месяцев. Соответственно, если поставить начало беременности на 1 сентября, предполагаемая дата родов приходится примерно на конец учебного года. Вот такая вот история.
2: Но это же и без трекера очевидно.
1: Это прикольно, потому что есть обратный отсчет, понимаешь, причем он такой.
2: Короче, видимо, они как дембеля, да, которые ждут, да, последние.
1: Ага. Вот второй триместр у нас, смотрите, трудовик шевелится, бьет
2: ножкой. Похож на авокадо, да.
1: Да.
2: Так, у меня новость следующего характера. От школьников перейдем к более серьезным вещам. Давайте к старшим, серьезным вещам. В Италии открыли вакансии мечты для оценки чемпионата мира по тирамису. Ищут 130 судей.
1: 130 обычных людей.
2: Так, но которые, видимо, разбираются в сладостях. Задача максимально тяжелая. 3 дня пробовать десерты участников и решать, чей тирамису достоин звания лучшего в мире.
1: Ё-моёшечки.
2: Чтобы попасть в жюри, нужно пройти отборочные тесты с 15 вопросов. Ну и, видимо, я не знаю, стартовая масса тела ваша тоже должна быть
1: чуть больше. Чтобы попасть, не нужно платить деньги, правильно? Мы сейчас только что услышали.
2: Не, ну главное доехать
1: чтобы
2: до
1: попасть,
2: итальянского Тревизо.
1: Правильно?
2: Да.
1: А вот.
2: Анкета.
1: Просто заполнить анкету из 15 вопросов.
2: И приехать,
1: ну, типа,
2: в итальянский город Тревизо.
1: Какие там вопросы могут быть? Типа, любите ли вы тирамису? Это первый. Ты такой, ну да. Такой, да, ответил. Потом, дальше, второй вопрос. Какой вид тирамису вам больше нравится? С шоколадной крошкой сверху.
2: Ну, там, может, погоняют по рецептуре.
1: Погоняют по рецептуре. Ну, из 15 вопросов.
2: Ну, вот если мне сейчас скажут, какой на вкус тирамису, или там, как он выглядит,
1: ну,
2: что добавляют, я такая...
1: Веганский тирамису отсутствует.
2: Да, наверное, даже не в этом дело, я просто даже не вспомню.
1: Не вспомнишь.
2: Честно. Вот тирамису. Чем он отличается там?
1: От Наполеона или чизкейк.
2: Не, ну, Наполеона, наверное, вспомню.
1: Ну,
2: а понятно. Вот чизкейк вряд ли. Тирамису он более жиженький, да?
1: Да, жиженький такой, да. Да, он такой, ну, можно пить, что говорить. Вот, да.
2: Такое?
1: Да, можно делать из него тирамисок. Короче, ребят, впереди у нас второй час вот этого шоу. 3-4. Обязательно будем что-нибудь прикольное рассказывать вам. Вы просто оставайтесь с нами и будьте на связи.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россия и Китай прорабатывают вопрос перевода безвизового режима на постоянную основу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Данная инициатива была озвучена Владимиром Путиным в Бишкеке во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, в настоящее время граждане обеих стран могут совершать поездки сроком до 30 дней по загранпаспортам для туризма, деловых целей или посещения родственников. Соответствующий указ продлил право безвизового въезда до конца 2027 года, пишет ТАСС. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС. В учебном корпусе Волгоградской консерватории открылся бесплатный центр креативных индустрий для 100 школьников от 10 до 17 лет, где в рамках федерального проекта «Придумано в России» на базе 5 студий дети осваивают современное оборудование по 2-годичной модульной программе. Первый год посвящен знакомству со всеми направлениями, а второй – работе над проектами под руководством наставников. Открытие стало частью масштабной модернизации культурной инфраструктуры региона губернатором Андреем Бочаровым. Около 20 волгоградских отелей внедрили цифровой сервис заселения через мессенджер Макс, который работает в рамках ТАСС-проекта «Туризм и гостеприимство». Теперь для регистрации гостям не требуются бумажные документы. Достаточно сканировать QR-код со смартфона, после чего зашифрованная информация о постояльцах поступит в систему бронирования. В Комитете экономической политики и развития Волгоградской области заверили, что это обеспечивает высокий уровень безопасности данных. С сегодняшнего дня владельцам объектов размещения доступна специальная отметка о внедрении цифрового заселения. В текущем году лесничество Волгоградской области закупили 15 единиц техники и оборудования за счет внебюджетных средств от проектов компенсационного лесовосстановления. Камышинское лесничество получило мотоблок, культиваторы, бензопилы, Руднянская и Подтелковская – селки, Михайловская и Старополтавская – почвофрезы. 2022 года на эти цели приобретено 106 единиц техники для реализации федерального проекта сохранения лесов. Лесничество предоставляет услуги по лесовосстановлению другим регионам и продает саженцы собственного производства. Курс валюты на сегодня – доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Итак, друзья, чего хотелось бы вам пожелать в начале уже второго часа утреннего шоу 3-4. Ну, например, вот такого. 64-летний Том Круз для одного из последних фильмов был загримирован под старика, чтобы сыграть 65-летнего дядьку. То есть человека, который, соответственно, всего лишь на год старше самого Тома Круза. То есть будьте как Том Круз, друзья. Я не знаю, какие яблоки нужно есть, где это молодильное дерево. Вот, ну и...
3: Ну, ходят легенды.
2: Ходят легенды.
3: Да, лучше не быть как Том Круз, если эти легенды правдивы.
2: Да, речь идет, конечно же, про... ну что, про... Ну, что он саентолог, мы знали. То, что молодые жены, невесты, просто девчонки, мы тоже знали. 25 – это предельный возраст, дальше не надо. Вот, но что еще?
3: Ну, я тебе потом расскажу. Там, боюсь, не все можно рассказывать в эфире. Как вдруг еще кому-то захочется.
2: Теория заговора, друзья. Миссия невыполнима.
3: Никуда не делась.
2: Короче,
3: да.
2: Мы рассказываем вам много всяких приколюх, друзья. Одна из них, конечно же, основана на наших выездах.
3: На реальных событиях.
2: Да, креативный драйвер. Вот что нам нравится, друзья. О, спортпроект, спортивный клуб О2 Фитнес. Именно там мы побывали буквально на прошлой неделе. Хотим вам рассказать о том, что же это за клуб О2 Фитнес.
3: Да, абсолютно верно. Находится он на Череповецкой.
2: 1А.
3: 1А. Это вот если нужна точная геолокация, обязательно приезжайте. Все очень комфортно, все очень современно. И, естественно, ребята уже на опыте. Сформирована достаточно большая уже, конечно, база таких любимых клиентов, которые приходят и выбирают их чуть ли не на протяжении всех 13 лет. Более 40 занятий в неделю проходит. Если вы заглянете на сайт либо в социальные сети О2 Фитнес, там можно как раз-таки и рассмотреть все программы, которые... Широчайший выбор групповых программ, которые проходят для людей с любым уровнем подготовки. Поэтому даже если вы вот, ну, никогда не переступали порог никакого фитнес-клуба, любого спортивного учреждения, думаете, ну что,

0: Я напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну а сейчас стартуем. Самое родное в мире – это шоу...
1: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
2: Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
6: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: года на Волгоград ФМ.
1: Ну, что там по погоде, друзья? Сентябрь пока дарит нам солнышко, и это хорошо. Давайте это солнышко крутить на турнике. Ой, говорю, давайте прямо сейчас выясним, сколько это солнышко еще пробудет в Волгограде.
2: Так, но пока стабильно. Чемоданы, может, она, конечно, уже собирает оно, но пока еще с нами несколько дней 100%. Итак, за окном ясная погода. В Волгограде на данный момент плюс 17, дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 29, ночью до плюс 15, завтра в четверг абсолютно такая же погода, при этом днем также облачно с прояснением, казалось бы, но, судя по термометру, все равно тепло и даже жарко. Плюс 29 днем в четверг и плюс 17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Ну давайте, ребятушки, что ли, прямо сейчас окунемся в это озеро интересных фактов, друзья. Всем хорошей погоды и, самое главное, конечно же, отличных фактов. Плаваем в них, как рыба в воде. Итак, что у нас есть?
3: Так, у меня даже не знаю, как его в целом-то одним словом описать, этот факт. В общем, все те любители, которые любят программировать сейчас, вас бы очень заинтересовал подход в 80-х годах к домашним компьютерам. Дело в том, что домашние компьютеры, конкретные ZX Spectrum, стали настоящим феноменом в Европе 80-х и позже в странах бывшего СССР. Их доступность объяснялась необычным подходом. Значит, вместо дорогого монитора использовался обычный телек. А роль носителя данных выполнял кассетный магнитофон.
2: Да ладно?
3: Который был, наверное, у большего точно количества людей, нежели вот классические компьютеры тех времен. Игры и программы распространялись на аудиокассетах, где они были записаны в виде звуковых сигналов, которые компьютер преобразовывал в данные при загрузке. Энтузиасты могли записывать софт даже с радиопередач, просто включая запись на магнитофоне. Кроме того, специализированные журналы публиковали так называемые листинги программ. Пользователи вручную вводили код, запускали его и сохраняли на кассету для дальнейшего использования.
2: Ё-моё, что так они придумывают, блин, а? Вот эти людишки.
3: Хочу пасьянс косынку разложить.
2: Вот тебе кассета.
3: Да, тейп А. Или что там,
2: да? Вау, прикольно. Перемотал с помощью карандаша, потому что заживала пленку на игру Counter-Strike, да?
3: Примерно вот так.
2: Да, я вижу, да. Дина прикольно показал картинку. Действительно выглядит как просто мафанный телек. Обычно, для тех времен, которые обычные. Прикольно. Дальше продолжаем, друзья. В медицине нашел интересный факт. Я вообще очень люблю вот эти медицинские факты, которые связаны в том числе со мной.
3: Так.
2: Значительной...
3: О диагнозах узнали?
2: Оказывается, есть значительная часть пациентов с повышенным артериальным давлением. И такое состояние организма обусловлено измерением давления медицинским персоналом. То есть статистика по повышенному давлению.
3: То есть приходит человек,
2: да.
3: Он начинает волноваться, потому что в этом
2: оно
3: учреждении находится.
2: Оно даже получило специальное название — гипертензия белых халатов или синдром белых халатов. То есть когда тебе начинает измерять
3: очень
2: давление.
3: Очень понимаю, если честно.
2: Да, то есть у человека обычного, естественно, как и при встрече с сотрудниками ГАИ, мы знаем, что даже психологи не могут сдержаться.
3: Что-то сжимается,
2: что-то
3: правильно?
2: Сжимается, что-то разжимается. Вот, и, соответственно, это нормальная история, потому что ты автоматически, даже будучи законопослушным гражданином, чувствуешь, что что-то происходит.
3: Все равно может быть,
2: да,
3: нечто
2: что-то
3: не
2: где-то
3: по плану
2: найдут. То же самое и из больницы, друзья. То есть кажется, что вроде, казалось бы, здоровый, но, опять же, ты же не просто так оказываешься иногда, для той же самой профилактики. И там просто обычный...
3: Переживаешь, что что-то найдут.
2: Да. Повышение давления в данном случае вызвано стрессом от посещения больницы, тогда как измерение в домашних условиях показывает стандартное нормальное давление.
3: Еще, подождите, ты с бабкой в очереди подрался. Конечно, у тебя давление подскочит.
2: Опять же, да, может быть, ты сам бабка. Почему?
3: Да.
2: Вот, сам с собой подрался, вот тебе и давление. Но есть еще, представляешь, существует обратный феномен, так называемая маскированная гипертензия. Когда у человека давление постоянно повышено, но при больничном измерении приходит в норму, потому что у человека...
3: Очень надо пройти этот тест, эту медкомиссию, чтобы, выдали права на машину.
2: Работу...
3: Допустили до работы.
2: Работу такую нашел, хочу, и так далее. То есть поступление в ВУЗ тоже, я помню, для меня это была отдельная история. При не очень хорошем зрении получилось, что на выходе после медицинской комиссии...
3: Единичка, да?
2: Все-таки 1-0.
3: Ты учил таблицу, я правильно понимаю?
2: Я учил таблицу.
3: БШМ.
2: Все. Не только БШ. МКИ, БШИ. Но! И вот эти вот,
3: самые маленькие, в самые
2: кружочки, кружочки с разрезами. Ты не видел никогда такую таблицу?
3: Нет.
2: Разрез слева, разрез справа. Буква С, которая все время перевернута. Вниз, вверх, вниз, сбоку, слева. И тебе показывают, и ты должен увидеть, соответственно, с какой стороны разрез. Сверху, слева, снизу, справа. Сверху, снизу, слева, справа, снизу, справа, слева, сверху. Я все учил, Дина, все учил. И выучил.
3: Ты так на сессии уроки не учил, мне кажется, предметы билеты.
2: Да, но я что, выучил? И что? Поступил.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
0: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
1: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
0: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
8: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Да, друзья, можно звонить. У нас 8 часов 41 минута прямо сейчас в Волгограде. Ну и, соответственно, мы с вами разыграем классные подарочки. Вот сегодня в навигаторе у нас билеты в кино на двоих, друзья. Имейте в виду, соответственно, что? Что? Надо просто дозвониться и забрать два билета. Ну, правда, пройти небольшое испытание, проехаться по Волгограду. Будем ехать с вами на газу. Не знаю, на водороде.
1: Ну, идти пешком, может быть.
0: Да, на лошадиной тяге. Короче, как угодно, но медленно, наверное, наверняка из точки А в точку Б. Проверемся через еще пару, соответственно, точек. Потому что у нас будет три вопроса, связанных с картой Волгограда и Волжского, возможно. Ну и как-то так. Поэтому звоните 39-105, мы задаем вопросы. Ваша задача просто вспомнить. Вы же там были буквально недавно, заглядывали там все дела. Вот, ну и, соответственно, готовы с нами поиграть. Значит, еще раз, что там напомнить можно? Про телегу и Макс?
1: Да, 927-522-101.5. Это на тот случай, если сильно заняты, не можете дозвониться, поговорить с нами, поболтать, обменяться последними новостями, сплетнями, передать кому-то привет. Если это не для вас, то вот черкайте туда.
0: Да, значит, напомню, друзья, что можно.
1: Вы все равно стоите в очереди на заправку.
0: Ну, не все, конечно.
1: Вам делать нечего. Звоните.
0: Некоторые вообще сегодня решили никуда не выходить, потому что смысл, бензина нет.
1: Значит, а что, у нас вот все больше коллег, которым приходится добираться даже из отдаленных точек, неудобных районов, на общественном транспорте.
0: Да?
1: Да, все, вот наш пиар-менеджер сегодня из Городища 10:10 добиралась на перекладных.
0: О, прикольно, здорово, наконец-то кто-то...
1: Не завидую, почему?
0: Какой-то ПТП станет богатым, да?
1: Знаете, 45 рублей, да, или сколько у нас там проезд?
0: Итак, начинаем движение, друзья, первый вопрос. Его сдадим, и, может быть, он будет и первым, и последним. Итак, внимание, что он...
1: Звучит, конечно, угрожающе. Ну,
0: я имею в виду, что можно будет ответить в нашем Максе или телеге.
1: Да, либо успеть позвонить нам все-таки.
0: Да,
1: 2 сентября, день образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. А где в Волгограде находится полк ППС? Полк ППС находится по адресу Рокоссовского, 8... Может быть, Рокоссовского 10, а может быть, Рокоссовского 16. Ну-ка, 8, 10 или 16. Отправляй свой правильный ответ, свою версию на 927-522-101.5.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
6: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
5: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, друзья, время 8 часов 52 минутки. У нас есть возможность с вами пообщаться. Это хорошо. Надеюсь, что все-таки прямо сейчас он находится в режиме, так сказать, потребления энергии в виде приятных, позитивных новостей. Иногда там тоже можно подзарядиться, друзья. Ну, по крайней мере, улыбнуло меня видео небольшое.
2: Так.
1: Из Пакистана. Mm-hmm. Не так много прилетает видео из Пакистана.
2: Позитивного из Пакистана,
1: бы,
2: да.
1: Которые бы нас улыбали, да, согласись?
2: Ну-ка.
1: Вот. Короче, мальчишка, занимающийся разработками беспилотных автомобилей. Ну, то есть в Пакистане есть свои разработчики, чтобы понимали, свои айтишники и так далее. Он, значит, прям журналистом, прям во время движения. Прямо в автомобиле, который непосредственно оснащен вот этой функцией движения без водителя.
2: Так.
1: Вот, значит, ехал и давал интервью.
2: О.
1: Ну, такой, действительно, мальчишка, ну, так, ну, дядька, я имею в виду, там, ну, человек, там, 35 лет такой, едет на переднем пассажирском сидении. А рядом с ним сиденье, где руль, который крутится самостоятельно. Угу. Ну, то есть автомобиль просто едет самостоятельно, все дела. Вот, он рассказывает и дает интервью о том, какие используются современные технологии, мол, интернет, все дела. Но тут, видимо, с интернетом что-то случилось.
2: И они куда-то въехали?
1: На обочине стоял полицейский автомобиль, и они четко в бочину ему въехали. Причем там, ну, такая дорога была довольно пустая. И только это... Просто автомобиль, причем полицейских, стоял на обочине.
2: Значит, сбой системы.
1: Автомобиль, в котором находились журналисты, соответственно, потерял интернет. Вот, ага. Отключился нафиг этот автопилот, и она просто поехала туда, куда глаза глядели. Причем широко вытаращенные глаза непосредственно у людей, которые были в машине. Ну, хорошо, скорость была небольшая.
2: Ну, все что, хихикнули? Ну, зато, смотри, видео залетело, даже мы знаем, правильно?
1: Просто
2: обсуждаем,
1: я
2: здорово.
1: Просто думаю, знаешь, там вот
2: лайк-репост
1: копчики,
2: получается.
1: Которые сидели в автомобиле, вот эти ребята, которые такие, ну, что происходит, ребят? А тут журналист выходит, какой-то известный айтишник.
2: Ребенок причем, да? Подросток?
1: Нет, не подросток. Почему подросток?
2: Ты почему? Ты сказал мальчик?
1: Я сказал мальчишка лет 35. Ну, ты слушай внимательно. Ну, е-мое.
2: Мальчишка.
1: Что ты меня не слушаешь? Ну, каждый раз такое.
2: Ну, чтобы ты тоже был, ну, не дедом, да, а, соответственно...
1: Для меня же мальчишка 35 лет. Ну, ты что, не понимаешь, что ли, что в моем... Я, ну, дядька.
2: Дядька. Окей. Да. Хорошо.
1: Причем меня охранники в одном клубе так и называют. Дядь Олег, привет. Я такой, да хорош уже. Стоит дылда, блин, здоровая, и мне говорит, дядь. Обидно, блин.
2: Ну, а ты ему и риску, конфету.
1: Ну, конечно, а что я могу?
2: Как любая бабушка, 1000 рублей там аккуратненько, чтобы родители не видели. Значит, смотри, у меня новость, ну, такая, знаешь, такая. Больше для пятницы, конечно, но тем не менее.
1: Ну, давай.
2: Итак, пьяные осы.
1: Пьяные осы.
2: Атакуют британцев.
1: Пьяные осы.
2: Пьяные осы.
1: Угу. Кто виноват? Россия.
2: Ну нет. Процесс брожения, Олег. Они международного характера, поэтому тут не важно. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности пьяных осах.
1: Что там они?
2: Дело в том, что
1: забродивший виноград фигачит.
2: В данное время года осы находят немало гниющих, забродивших, соответственно, фруктиков. Угу. Активно ими питаются, в результате чего наступает состояние, схожее с опьянением.
1: Подожди. Ну, вообще, не все пьяные вообще атакуют. Давай так. Некоторые...
2: Не, ну они, может, это человек думает, что на него летит оса, чтобы атаковать. Угу. А он такой, Олежка, 1000 лет.
1: Да, я тебя обниму, блин.
2: Ты же мой хороший.
1: Брателла.
2: А можешь подвести, что-то не могу, крылья не двигаются.
1: Ты
2: может,
1: где
2: просто...
1: был вообще?
2: Да, пойдем в караоке, да?
1: Ну, все, давай к нам, к полосатым, блин.
2: Да.
1: Билайн тебя любит, ё-моё. А, нет, там уже по-другому, да.
2: Хуже всего то, что такие осы вовсе не становятся... А, ну вот, сразу оговорочка.
1: Да.
2: Такие осы вовсе не становятся веселыми, умиротворенными, как мы с тобой тут сейчас посчитали.
1: Агрессоры, получается.
2: Они проявляют куда большую агрессию, чем обычно. В наибольшей группе риска аллергики, пожилые люди
1: ну,
2: и
1: да,
2: дети.
1: Согласен.
2: Ну, потому что, естественно, реакция может быть совершенно разной.
1: Да.
2: Любому
1: еще
2: человеку...
1: и толпой.
2: Прикиньте, какие.
1: Они же толпой нападают.
2: Вот этот бесячий... Да, вот этот бесячий атакуми, он большой, толстый, его можно где угодно покусать.
1: Ты только что назвал меня толстым в эфире, потому что ты смотрел на меня. Ладно, что, все, заканчиваем. Пьяные осы, друзья, но
2: пойдем,
1: не у нас.
2: Пойдем доедать вон те забродившие груши из холодильника.
1: Да? И нападать на наших
2: и
1: коллег.
2: Бессмертный кабачок.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В июле текущего года экспорт российской пшеницы в Турцию упал на 60% до минимальных за год начислений – 46 миллионов долларов. Однако по итогам 7 месяцев закупки выросли почти в два раза. Поставки кукурузы в июле сократились на 28%, а с начала года увеличилось в два раза. При этом импорт ячменя после непрерывных поставок в течение 13 месяцев полностью приостановился. Хотя за первый квартал он составил 73 миллиона долларов. В 10 раз больше прошлогоднего, пишет ТАСС. Президент России Владимир Путин прибыл в Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, где проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа, ознакомится с результатами развития макрорегиона и по видеосвязи запустит работу новых предприятий. А 3 сентября он выступит на центральном пленарном заседании вместе с президентом Индонезии Прабоу Субианта, премьер-министром Монголии Немасарындом Учралом, первым вице-президентом Маньямы Ньосо и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, после чего проведет двусторонние встречи с иностранными гостями. Администрация Волгограда определила подрядчиков капитального ремонта моста через Волгодонской судоходный канал имени Ленина. Ростовскую компанию, которая за 625 миллионов рублей с весны будущего года до 1 января 2028 года выполнит ремонт опор и пролетных строений, заменит гидроизоляцию, деформационные швы, дорожное полотно на самом мосту и подъездах к нему, а также смонтирует новые линии освещения, парапетное ограждение и обновит трамвайные пути и контактные сети, пишет «Высота 102». 12 сентября, в день города Волгограда, Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей от 16 до 70 лет на серию мероприятий. В 13 часов у главной сцены стартует экстремальное шоу «Супер-ниндзя» с полосой препятствий. Победители получат призы. Также развернется фестиваль уличной культуры «Сберспот» с соревнованиями по BMX, скейтбордингу и самокату, мастер-классами, граффити-зоной и подарками от Сбера. А завершится день концертом творческих коллективов и дискотекой со спецэффектами, которые администрация обещает проводить каждую субботу первого месяца осени. Кроме того, на 20 сентября запланирован благотворительный концерт от Донских степей до Кавказских гор в рамках Года единства народов России с участием казачьих ансамблей и национальных коллективов региона. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализует региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: И вот уже третий час утреннего шоу 3-4. За рулем Дина Косичкина.
3: Олег Шарапов.
2: Тоже за рулем. Получается, у нас два руля. Прикиньте, вот так вот мы едем. Кто в лес, то по дрова.
3: Да, ну мы как та семейка Флинстонов. У нас два руля и вот эти вот.
2: И ноги
3: две
2: внизу.
3: Две ножные тяги, да. Четыре, получается, на
2: двигаемся двоих. Как можем, друзья. Не заправленные, но заряженные.
3: Лошадиных сил нет, зато есть ржание точно.
2: Но ржание это мы могем.
3: Так, ну мы надеемся, что вы будете подхихикивать вместе с нами. Тем более мы готовим специально для этого контент в разных наших рубриках. Ну, понятно, что, возможно, прогноз погоды, он прям не уморительный, но прям не угарательный. Но зато улыбку вызывает, потому что солнечно, хорошо. В общем, насколько будем обязательно рассказывать.
2: Да, поржать с Александром Морозовым на тему новых цен на автомобили тоже можно будет.
3: Ну, если вы, да, немножечко... Ну, если это, знаешь, такая реакция на стресс иногда у многих в виде истеричного ржания.
2: Есть такое, да. Есть такое.
3: Но зато точно можно похихикать в рубрике «Сенсация», потому что там всегда свежие сплетни, какие-то действительно веселые, забавные новости, потому что другие мы в этой рубрике не ищем, не называем и так далее. Хотим создать такой, знаете, пузырь, из вот который вас отгородит от всего остального мира.
2: Прикольно.
3: Неприятных новостей.
2: Прикольно.
3: И мы такие в нем, мы такие, да, он маленький, да, он хрупкий, может бахнуть, но мы стараемся его держать.
2: Мы создатели пузыря, получается, впервые такое звание получаю. Прикольно.
3: У нас то из носа, да, то...
2: Да, пузырь, прикольно. Ну, то есть, вообще, это как будто бы такой, ну, ладно, хорошо, не буду комментировать, не важно.
3: Погоняло легкое решение.
2: Прикольно, да. Что еще?
3: Что у нас еще? Конкурс, естественно, не без этого, да.
2: Афиш не будет?
3: И афиша будет, естественно.
2: О,
3: значит,
2: давай.
3: Друзья, смотрите. 6 сентября, это воскресенье. Вы же любите все бесплатное?
2: Да.
3: Правильно? Все семейное. У детей стресс всю неделю, они только в школу вышли. Вот мы знаем, куда их отправить для того, чтобы этот стресс снять. У наших партнеров, у маркетплейса Fresh, автомобильный маркетплейс, который находится на Жукова. Помните, они когда к нам приходили со своего вот этого Жукова 94D, они рассказывали о том, что у них масса прикольных мероприятий, они любят создавать комьюнити, мероприятия совершенно бесплатные. Вот 6 сентября в 12:00 автосалон Fresh приглашает юных гостей на праздник «Фабрика чудес во Fresh». Это не просто мероприятие, будет такое прикольное приключение. Там вас ждут, и ваших детей ждут веселые аниматоры, яркий аквагрим и блеск тату, бумажное шоу, химическое шоу, маленьким гостям сладкая вата, и еще и мастер-класс, где можно сделать свою стильную сумку. И самое главное, как мы любим вот эта фраза, вот эти два любимых слова, вход свободный. Напоминаю, нужно приезжать на Жукова 94D, территория автосалона Fresh, там все будет 6 сентября в 12:00. Но нужно зарегистрироваться, поэтому заходите к ним в социальные сети и черкните.
2: Отлично, друзья. Ну а прямо сейчас стартуем. Сушарное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.

0: ультрасовременных, либо...
1: В курсе «Откуда звук?»
2: Личности, то есть они зафиксировали, поняли, нарушение есть, штраф выписали, на госуслугах турецких тебе пришел «Щёчкальбер-гербер-шкербер». Да, mm-hmm. То есть что? Штраф.
3: А ты такой, это на свежий хит от Таркана, да?
2: Я просто... Да. Короче, вот такая вот история, прикинь. Я вот к чему говорю это, ребят. Я смотрел много разных фильмов фантастических. Вот, там, ну, как бы, и все вижу, что происходит вот тогда, когда это, казалось бы, еще всего лишь чья-то фантазия. Все это происходит на моих глазах. Когда-то, я не верил в то, что на маленькую такую штуку, которая висит на поясе, может приходить текстовое сообщение. Mm-hmm. И пейджеры появились.
3: Так.
2: Я не верил в то, что можно говорить так, чтобы не только через стакан и нитку можно было слышать, а просто чтобы на расстоянии в несколько сотен тысяч километров тебя услышали.
3: Получается, ты технологический атеист. Да?
2: Теперь уже хотелось бы.
3: Ты уже все, теперь ты поверил.
2: Я уже просто боюсь, что однажды, там, я не знаю, там какой-нибудь дрон прилетит ко мне, какой-нибудь робот зайдет.
3: И ты ему такой: привет, Андрей.
2: Привет, Андрон.
3: Дронами называли же Андреев, правильно?
2: Да, да. Короче, страшно, очень страшно. Ребята, еще раз напоминаю, в одноклассниках группа Джон Коннор.
3: То есть ты то осуждал употребление алкоголя.
2: Да.
3: А теперь на этом фоне я переключился на дрон. То есть в этой ситуации ты осуждаешь дроны, а не алкаш-няш-няш-няш-ней.
2: Конечно, дело-то полезное.
3: Вот, или летать на дроне? Подождите.
2: Я имею в виду, что, ну, выписывать штрафы.
3: Выписывать штраф.
2: Алканавтам, которые там, соответственно, нарушают порядок. Но, ну, почему это не делают другие люди? Ну, мы же люди. Хорошо, подошел сотрудник ППС. Поздравляем их, кстати, сегодня, да, с праздником. Вот, подошел, поговорил с тобой. Человеческое общение, понимаешь?
3: Так.
2: Вот. Да, он тебя пожурил. Да, он сказал тебе...
3: Да, тоже выписал штраф, сказал, где
2: да,
3: страховочка.
2: Упаковал тебя на 15 суток, да. Но это человечек, понимаешь? Это по-человечески.
3: Как будто мама поругала, да?
2: Да, то есть ты понимаешь, что это не какой-то там робот тебе, понимаешь, бездушный. Человек, который может понять тебя, даже простить в какой-то момент. Через 15 суток, опять же. Ладно, короче, я... переживаю. Я боюсь будущего, которое так, вот таким образом...
3: Пока Олег побаивается, значит, смотри, специально для тебя, чтобы снять напряжение,
2: ну-ка,
3: мы тебе советуем, значит, обратить внимание на новый тренд, который зародился в ТикТоке. Люди устраивают аура-баттлы. Самое важное качество участника — это уверенность в себе. Хотя, ну, опять же, если бы это видел дрон, ну, все, что происходит, он, наверное, подумал, что это точно под употреблением, ну, какого-то алкоголя минимум.
2: Там один человек делает какие-то движения,
3: да,
2: другой должен повторить.
3: Да, участники изображают вирусные позы, жесты, толпа решает.
2: Эти конкурсы я проводил еще 10 лет назад.
3: Кто это делает харизматичнее, абсолютно верно. Ну, вот это напоминает танец любой бухгалтерии на любом корпоративе.
2: По сути, это зеркальное отражение танцев, да, друг друга. Короче, ребят, время осталось всего 5 секунд. Нам надо уходить. Да?
3: В танцы. Уйдем в танцы.
2: Уйдем, Олег, в танцы, да. Все, уйдем в танцы в четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
1: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Твое время.
4: 10 часов.
1: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет. «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В середине августа текущего года производство красной икры нового улова в России упало почти вдвое к уровню 2024 года и в 3,5 раза к объему 2025 года, что президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев связал с цикличным снижением вылова лососевых на протяжении ближайших 10 лет. Несмотря на это, падение добычи, средняя потребительская цена на продукт в июле составила 9 396 рублей за килограмм, удержавшись на уровне начала года и оказавшись на 2% ниже показателя июля прошлого года. Ситуацию обсудят на полях Всероссийского экономического форума. По прогнозу директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целякова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшийся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует

0: стабилизации ситуации, пишет ТАСС. Владельцам домашней птицы предстоит маркировать кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелок и страусов в подсистеме Хариот на основании правил учета животных, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2023 года. Сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Хозяйства более чем с 10 птицами должны завершить процедуру до 1 сентября текущего года, а владельцы поголовья до 10 особей – до 1 сентября 2029 года. Вести учет будут специалисты Государственной ветеринарной службы, ветеринарной специалисты предприятий и зоотехники, пишет «Высота 102». Волгоградская промышленность переходит на новый цифровой код. Агрохолдинг «Сады Придонья» создал собственную систему техобслуживания на базе 1С для мониторинга 10 тысяч единиц оборудования. Химический волжский оргсинтез внедрил тотальную автоматизацию с мгновенной блокировкой сырья при сбоях и организовал турнир «Битва заводов». Волжский трубный завод использует VR-класс для отработки аварийных действий, а Волгоградский алюминиевый завод развивает машинное зрение силами участка из 40 инженеров. Правительство России поддержало проект создания уникального светомузыкального фонтанного ансамбля в Центральном парке Волгограда, который будет расположен рядом со 120-метровым колесом обозрения. Комплекс из 6 фонтанов объединит более 10 видов струй, лазеры, голограммы и огненные эффекты под управлением автоматизированной мультимедийной системы, не имеющей аналогов в России, что дает проекту льготные налоговые условия. Десятки уникальных сценариев будут бесплатно демонстрироваться для зрителей в амфитеатре на 1500 мест. Строительные работы близятся к завершению, и вскоре начнется монтаж оборудования. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну вот и, пожалуй, пора. Пора бы нам уже прощаться. Ну нет, еще целый час мы будем с вами взаимодействовать, друзья. Это взаимодействие построено не только на уровне «мы», «вы», но еще и на уровне креативного драйвера, когда «мы» вам, «вы» нам, да? ООО «Спортпроект» является спонсором этого креативного драйвера. Спортивный клуб О2 Фитнес. На правах рекламы рассказываем вам о том, где мы побывали в очередной раз. Кстати, напоминаю, что практически каждую неделю мы выезжаем куда-то. И вот на прошлой неделе нас занесло в место, кстати, в котором я потратил целых 2 года на занятия.
3: Покупал
2: 2 абонемента, да, продлевался. Вот потом, естественно, в силу там того, что мне удобнее в другом районе, я остался там в своем районе. Но очень хороший зал, друзья, это О2 Фитнес, уже более 13 лет, дарящий своим клиентам вот этот, во-первых, возможность.
3: О2 Фитнес, они видели Олега молодым.
2: Да, они видели.
3: На пике формы.
2: Да, так, именно там, кстати, я сделал жим ногами на вот этой платформе.
3: Так. На сколько? На 400 миллионов?
2: 480 килограмм, почти до 500 мы догнали. Да, конечно, ну мы на колено намотали много
3: тут
2: всяких
3: еще
2: бинтов.
3: Тут геморрой, правильно я понимаю? Так ты познакомился
2: с своим лечащим врачом. А что, заметно, да? Ладно. Поэтому я сейчас вещаю стоя. Ладно, Дин, что у нас в целом про О2?
3: Ну, у меня, если что, 120, поэтому я в норме. Так, да, значит, давайте про О2 Фитнес не шуточками. Шуточки исключительно про Олега, а про О2 максимально серьезно. Дело в том, что настолько большой, широчайший выбор там групповых программ, поэтому, если что, не думайте, что там только для брутальных качков вот есть тренажерный зал и все. В общем-то, даже для хрупких принцесс, если что, есть тоже персональные тренеры, которые познакомят вас с разного рода весами и в тренажерном зале. Ну, а если вы любитель хоп-хей-ла-ла-лей, что-то подвигаться очень активно, при том, что вас нагрузят знатно. Есть разные тренировки, более щадящие, более спокойные, конечно же, более интенсивные. Я сейчас говорю про групповые программы. Вообще, если зайти на сайт, если зайти в социальные сети, то вы там точно сможете увидеть, что групповые программы есть вообще для абсолютно любого уровня подготовки, более 40 занятий в неделю, поэтому даже самые занятые могут себе позволить, наконец, пару уж раз в неделю точно отдать несколько часов спорту. Поэтому обязательно приходите, тем более первое занятие бесплатное. Приходите в гости, оцените все сами. О2 Фитнес на Череповецкой.
2: 1А. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес», друзья. Ну и в ближайшее время мы обязательно с вами снова откроем для себя прогноз погоды. Может, что-то поменялось. Иногда действительно в рамках утреннего шоу, там между 1 и 4 часом, есть такая возможность, так сказать, новый прогноз погоды абсолютно озвучить для всех. У нас также есть рубрика «Живи с этим» с интересными фактами. Конкурс под названием «Классный час». На этой неделе вот такой классный конкурс. Ну и, соответственно, сенсация в конце. А пока вы знаете точно этот факт. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4, бесспорно.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся по минимально допустимой цене 118 706 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
10: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас поговорим о погоде, друзья.
2: Итак, в Волгограде за окном прекрасная, яркая, солнечная погода. Казалось бы, и не сентябрь на дворе, уже плюс 22. Осадков сегодня еще не ожидается. Дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем плюс 29, ночью до плюс 15. Завтра в четверг по погоде, по температуре воздуха ровно то же самое. Плюс 29 днем, плюс 18 ночью. По состоянию в атмосфере облачно с прояснением.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Классный час. Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Так, ребятушки, мы готовы поиграть с вами. Классный час. Так на этой неделе называется конкурс, который, ну, наверняка вам понравится, потому что есть там кое-что интересное. Например, приз, который мы разыгрываем, действительно, можно сказать, уникальный. Да?
2: И щедрый,
1: да. Вообще, когда есть слово безлимит, all inclusive, да, нам это очень нравится, да, без ограничений. Соответственно, можно взять билет на аттракционы парка ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда.
2: Да, друзья, на все аттракционы парка безлимитные билеты. Вы, соответственно, такие можете очень высоко задрав нос.
1: Безбилетный лимит получается.
2: Ходить от одного аттракциона к другому, кайфовать и, в общем-то, проораться точно.
1: Да.
2: Потому что аттракционы, мы помним, есть в том числе экстремальные. Работают они в теплое время года, большинство активностей. Поэтому, друзья, да, не упускаем свою возможность в этом году успеть еще и теплые деньки застать.
1: В чем прикол конкурса «Классный час», друзья? Ну, естественно, мы посвящаем это дело началу сентября, началу учебного года. И мы просто решили из школьной программы взять да задать вам вопросы. Точнее, не мы, а реально ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха, придумал вопросы из разных предметов школьных.
2: Да, школьные типичные предметы, сегодня которые история. Мы вместе с вами изучали.
1: Да.
2: Да, значит, звенит звонок, в класс входит Мария Ивановна, достаем двойные листочки, записываем.
1: Записываем.
2: В Центральном парке культуры отдыха есть активность, которая называется «Затерянный мир», где представлены аниматронные фигуры динозавров.
1: Да.
2: Они могут двигаться, рычать, моргать. А давайте-ка вспомним, в каком историческом периоде жили эти существа.
1: Да. Ну, то есть надо просто вспомнить эру.
2: Там, эру,
1: ну, или период.
2: Да, или период.
1: Эру или период. То есть речь идет про динозавров, друзья. Вопрос действительно, так сказать, не сразу берущийся, потому что надо как минимум вспомнить.
2: Спросить у вашего младшенького, давайте так.
1: Ну,
2: спросить
1: или если...
2: у ваших детей, пусть сами себе заработают без лимита.
1: Если в вашей семье есть дед, который, как и я, жил в этот период, соответственно, тот и может дать ответ. В общем, не стесняйтесь, друзья. Еще раз напомним, у нас есть номер телефона 927-522-1015, и именно в Макс или Телегу по этому номеру можно прислать свой ответ. Напишите эру, когда были динозавры. Да, ну или период. Да, как он?
2: Да, все верно.
1: Все, погнали.
2: Зачтем любое.
1: Да. 927-522-1015, Макс или Телега.
2: Удачи.
0: 3, 4.

0: утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
8: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: И вот мы подготовились, друзья. Как всегда, попробуй найди еще эти интересные факты. В рубрике «Живи с этим» занимаемся серьезной работой по отбору, друзья. Вот такое вот рекрутинговое агентство у нас, да? Фактов много, но не все они супер крутые. Посмотрим, какие озвучим сейчас.
3: На крутой факт.
2: Ну, ты прям 100 пудов даешь.
3: А ты что, считаешь пожарных не крутыми?
2: Нет, у меня папа пожарный, поэтому вот. Я всегда мечтал стать пожарным.
3: А что тебя остановило? А ты стал жуком, да? Немножко перепутал.
2: Хорошо. Да.
3: Ну, жук, я имею в виду, играл в группе Битлз.
2: Да, классно.
3: Или в группе Жуки. Батарейка. Ладно, мы что-то ушли куда-то. Мы закопались в Швейцарии. Возвращаемся. Там большинство пожарных команд – это добровольцы, для которых пожарная служба не является основной работой.
2: Ба.
3: А в некоторых... Швейцария.
2: Швейцария.
3: Да. Дело в том, что такие команды формируют из местных жителей, которые проходят специальную подготовку, участвуют в тушении пожаров. Свободное от основной работы время, поэтому если вдруг где-то что-то горит, они, Василий, выезжаем, он такой, а я сейчас не могу.
2: Да.
3: У меня такие дела.
2: Да, прикол.
3: Вот. Но в крупных городах есть и профессиональные, все-таки есть и профессиональные пожарные команды, которые выполняют задачи, естественно, по тушению сложных пожаров, проведению спасательных работ и оказанию помощи при различных чрезвычайных ситуациях. Вот где-то футбольные команды набирают, сборные страны, да, набирают просто из любителей футбола, у которых есть основные работы, а вот тут та же самая история и с пожарными.
2: Понятно. Ну, будем знать, что в Швейцарии есть такая история.
3: А в некоторых удаленных каких-то городках, деревнях, райончиках при нехватке добровольцев жители могут обязать служить пожарной охране.
2: Прикольно. Пошел за хлебом, блин. Оказался в лесу. Значит, однажды разработчики сайта eBay, да, того самого, на котором многие люди, кстати, покупали себе много чего, решили убрать ярко-желтый фон на некоторых страницах сайта. Он там был ярко-желтый.
3: Так.
2: Так вот, они его заменили белым и сразу же получили большое число писем от пользователей с требованием вернуть все, как было. Люди привыкли к желтому цвету. Тогда программисты применили другое решение. Не знаю, почему они вот уперлись. Им обязательно нужно было с желтого на белый перейти. Вот. Они изменили код сайта так, чтобы каждый день фон становился чуточку светлее.
3: И постепенно
2: дошел до белого.
3: Ага.
2: Ни одной жалобы не поступило. Прикинь. То есть людей приучили...
3: Как привыкнуть?
2: Как лягушку, которую опускают
3: в
2: вот эту обычную холодную воду, а потом включают медленный огонь и постепенно что? Ее варят. Знаешь, что история?
3: Отстой полный.
2: Да, согласен. Ну, как бы я тоже против такого. Во-первых, зачем варить лягушек?
3: На себе проводить эти эксперименты.
2: Согласен. Вот, поэтому, если что, имейте в виду, друзья, есть вот такой фактик. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.

0: Реклама.
1: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
4: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
3: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Ё-моё, как же быстро летит время. В очередной раз, друзья. Это время летит быстро, когда не стоишь в очереди за бензином. Да, друзья, но если слушаете Волгоград FM, опять же, в очереди за бензином, то вот вам, пожалуйста, интересные новости.
2: А давай так часто не будем называть фразу «очередь за бензином».
1: Почему?
2: Ну, мне кажется, и так это самое топ-1 тема для обсуждений. Мне кажется, все и так устали.
1: Не знаю.
2: Ты знаешь еще, ты только заправил полный бак, у тебя ровно минута счастья, а потом все, минус одна палочка.
1: Да.
2: Минус первые, там, 5-10 литров. Это такое уже...
1: Хорошо, давай договоримся никогда не говорить фразу «очередь за бензином» и в целом «очередь за бензином». Больше не будем говорить.
2: Да, никогда. Чтобы все забыли про «очередь за бензином», хотя это «очередь за бензином», а нас помнят.
1: Короче, клин клином вышибаем, друзья. Ну, стараемся шутить на эту тему, и вам тоже советуем. И самое главное, друзья, еще раз напомним, опять же, для тех, кто нет-нет стоит там, где нельзя говорить, да, вы давайте поуважительнее относиться друг к другу. Есть люди, кстати, которые, я видел, раздают в термосе чай. Ну, как раздают, там, насколько хватило, вот, поделился кофеечком или чайком.
2: Бензином, да? Насколько хватило.
1: Да, ну, то есть, просто я прям реально видел эту историю. И, конечно же, хочется, чтобы побольше было добрых поступков.
2: Мне кажется, через год мы будем с тобой вести свадьбы и будем спрашивать, как вы познакомились? В очереди на заправке.
1: Да. Значит, что у нас есть из новостей, друзья? Возможно, вам такое понравится. За 43 тысячи рублей, в переводе, соответственно, наши деньги,
2: так,
1: можно заказать себе Camry Jet. Так называется новая самолет? Зубная щетка.
2: А, Дайсона, по-моему.
1: Нет, нет? Не знаю, может быть, она, кстати, от него. Может быть.
2: Дайсон, короче, выпустил зубную щетку,
1: которая снимает видео,
2: которая
1: снимает видео из вашего рта в прямом эфире и транслирует это на смартфон. То есть вы можете наконец-то увидеть все вот эти моменты, где нужно действительно почистить. Мало того, крошечная камера с искусственным интеллектом находит промежутки между зубами, автоматически брызгает туда жидкость для полоскания. На по качеству обработки обещают не хуже чистки зубной нитью. То есть получается у вас два в одном. И зубная щетка, и зубная нить.
2: Но
1: и еще
2: зубная нить стоит 50 рублей, а зубная щетка Dyson 43 тысячи рублей, да, как мы поняли?
1: Короче, щетка анализирует 28 кадров в секунду. За 100 миллисекунд реагирует на обнаруженные проблемы. При этом видео нигде не сохраняется. Приватность превыше всего. Как говорится, никто не узнает про ваш рот ничего, кроме вас самих. По крайней мере,
2: с другой стороны, лечить зубы стоит дороже.
1: Да, они зуб дают, говорят, но типа не будет никто видеть ваши видосики, поэтому это исключительно ваше приватное видео.
2: А вот такие нюцы можно отправлять, да?
1: Вообще, ладно. Короче, имейте в виду, 43 тысячи рублев, если что, ищите в интернетах.
2: Уже в чьем-то вышлисте.
1: Да. Что еще у нас?
2: Так, ну мы, соответственно, что, друзья, мы успеваем с вами распрощаться,
1: да,
2: правильно?
1: Есть такое.
2: Больше не будем вас бесить сегодня этим днем. Начнем завтра в 7 утра.
1: Да.
2: Обязательно подключайтесь. Сами знаете откуда, в том числе. Вот, поэтому, возможно, мы там и увидимся чуть пораньше, а потом поедем уже на студию к 7 утра. Поэтому, если что, мы сильно в прямом эфире будем откуда-то вещать. Сильно, прям лицо в лицо, глаза в глаза.
1: Да. Ну и, конечно же, напомним еще раз, что с вами был Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем
2: если
1: пока.
2: У вас вдруг короткая память.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Советник президента России Антон Кобяков заявил, что разворот страны на восток был начат заблаговременно благодаря политическим решениям Владимира Путина, учредившего Восточный экономический форум в 2015 году. По его словам, хотя к тому времени уже произошли переворот в Украине и конфликт в Донбассе, ситуация не казалась безвозвратной. Сегодня этот геополитический поворот стал безальтернативным из-за санкций и разрыва связи с Западом. Восточный экономический форум позволяет избежать чрезмерной зависимости от Китая за счет баланса взаимодействия со странами ЕСЭАН и АТС. По прогнозу директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целякова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшийся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует о стабилизации ситуации, пишет ТАСС. В Волгограде в подвале дома по улице Мира, 24, открылся музей «Осетра на Волге». Часовое интерактивное путешествие в историю главной реки и ее рыбы, которое проводит основатель Максим Жуйков. Экспозиция переносит посетителей в прошлое с помощью архивных фотографий, рыбацких уловов и черной икры, рассказывая о том, как Царицын принимал, торговал и перерабатывал осетрину. Гости могут потрогать жестяные банки из-под деликатеса 19 века и наблюдать за живыми гибридами русского и ленского осетра породы Роло. А на выходе каждый сможет сделать себе сувенирный рубль с изображением благородной рыбы при помощи пресса и молотка. Музей работает с четверга по воскресенье. 1 сентября в Волгограде стартует прием онлайн-заявок на третий сезон Всероссийского детского музыкального фестиваля «Птица счастья», посвященного Александре Пахмутовой. К участию приглашаются исполнители и коллективы со всей России, включая воспитанников музыкальных школ. В этом году добавлена номинация «Композиция». Итоги отбора опубликуют к середине октября. Гала-концерт победителей с Волгоградским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Демченко пройдет в ноябре. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Marketplace Озон отменил постоплату заказов в Волгоградской области и еще 38 регионах для товаров со своих складов, чтобы снизить число возвратов. Однако до 22 сентября продавцам, торгующим собственных складов, временно прощают штрафы за отмены по их вине, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Также запущена акция «Скидка за сток» для быстрой распродажи остатков без затрат на вывоз продукции. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещение углекислого газа, пишет ТАСС. Россия и Китай прорабатывают вопрос перевода безвизового режима на постоянную основу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Данная инициатива была озвучена Владимиром Путиным в Бишкеке во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, в настоящее время граждане обеих стран могут совершать поездки сроком до 30 дней по загранпаспортам для туризма, деловых целей или посещения родственников. Соответствующий указ продлил право безвизового въезда до конца 2027 года, пишет ТАСС. В текущем году лесничество Волгоградской области закупили 15 единиц техники и оборудования за счет внебюджетных средств от проектов компенсационного лесовосстановления. Камышинское лесничество получило мотоблок, культиваторы, бензопилы, Руднянская и Подтелковская селки, Михайловская и Старополтавская почвофрезы. С 2022 года на эти цели приобретено 106 единиц техники для реализации федерального проекта сохранения лесов. Лесничество предоставляет услуги по лесовосстановлению другим регионам и продает саженцы собственного производства. В учебном корпусе Волгоградской консерватории открылся бесплатный центр креативных индустрий для 100 школьников от 10 до 17 лет, где в рамках федерального проекта «Придумано в России» на базе 5 студий дети осваивают современное оборудование по двухгодичной модульной программе. Первый год посвящен знакомству со всеми направлениями, а второй – работе над проектами под руководством наставников. Открытие стало частью масштабной модернизации культурной инфраструктуры региона губернатором Андреем Бочаровым. Около 20 волгоградских отелей внедрили цифровой сервис заселения через мессенджер «Макс», который работает в рамках ТАСС-проекта «Туризм и гостеприимство». Теперь для регистрации гостям не требуются бумажные документы. Достаточно сканировать QR-код со смартфона, после чего зашифрованная информация о постояльцах поступит в систему бронирования. В Комитете экономической политики и развития Волгоградской области заверили, что это обеспечивает высокий уровень безопасности данных. С сегодняшнего дня владельцам объектов размещения доступна специальная отметка о внедрении цифрового заселения. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 13 часов.
2: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, где проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа, ознакомится с результатами развития макрорегиона и по видеосвязи запустит работу новых предприятий. А 3 сентября он выступит на центральном пленарном заседании вместе с президентом Индонезии Прабоу Субианто, премьер-министром Монголии Немасарындом Учралом, первым вице-президентом Маньямы Ньосо и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэ Саном, после чего проведет двусторонние встречи с иностранными гостями. В июле текущего года экспорт российской пшеницы в Турцию упал на 60% до минимальных за год начислений – 46 миллионов долларов. Однако по итогам 7 месяцев закупки выросли почти в два раза. Поставки кукурузы в июле сократились на 28%, а с начала года увеличилось в два раза. При этом импорт ячменя после непрерывных поставок в течение 13 месяцев полностью приостановился, хотя за первый квартал он составил 73 миллиона долларов – в 10 раз больше прошлогоднего, пишет ТАСС. 12 сентября, в день города Волгограда, Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей от 16 до 70 лет на серию мероприятий. В 13 часов у главной сцены стартует экстремальное шоу «Супер-ниндзя» с полосой препятствий. Победители получат призы. Также развернется фестиваль уличной культуры «Сберспот» с соревнованиями по BMX, скейтбордингу и самокату, мастер-классами, граффити-зоной и подарками от Сбера. А завершится день концертом творческих коллективов и дискотекой со спецэффектами, которые администрация обещает проводить каждую субботу первого месяца осени. Кроме того, на 20 сентября запланирован благотворительный концерт от Донских степей до Кавказских гор в рамках Года единства народов России с участием казачьих ансамблей и национальных коллективов региона. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализует региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. Администрация Волгограда определила подрядчиков капитального ремонта моста через Волгодонской судоходный канал имени Ленина. Ростовскую компанию, которая за 625 миллионов рублей с весны будущего года до 1 января 2028 года выполнит ремонт опор и пролетных строений, заменит гидроизоляцию, деформационные швы, дорожное полотно на самом мосту и подъездах к нему, а также смонтирует новые линии освещения, парапетное ограждение и обновит трамвайные пути и контактные сети, пишет «Высота 102». Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По прогнозу директора аналитического агентства «АвтоСТАТ» Сергея Целикова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшихся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует о стабилизации ситуации, пишет ТАСС. В середине августа текущего года производство красной икры нового улова в России упало почти вдвое к уровню 2024 года и в 3,5 раза к объему 2025 года, что президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев связал с цикличным снижением вылова лососевых на протяжении ближайших 10 лет. Несмотря на это, падение добычи, средняя потребительская цена на продукт в июле составила 9 396 рублей за килограмм, удержавшись на уровне начала года и оказавшись на 2% ниже показателя июля прошлого года. Ситуацию обсудят на полях Всероссийского экономического форума. Волгоградская промышленность переходит на новый цифровой код. Агрохолдинг «Садопридонья» создал собственную систему техобслуживания на базе 1С для мониторинга 10 тысяч единиц оборудования. Химический волжский оргсинтез внедрил тотальную автоматизацию с мгновенной блокировкой сырья при сбоях и организовал турнир «Битва заводов». Волжский трубный завод использует VR-класс для отработки аварийных действий, а волгоградский алюминиевый завод развивает машинное зрение силами участка из 40 инженеров. Правительство России поддержало проект создания уникального светомузыкального фонтанного ансамбля в Центральном парке Волгограда, который будет расположен рядом со 120-метровым колесом обозрения. Комплекс из 6 фонтанов объединит более 10 видов струй, лазеры, голограммы и огненные эффекты под управлением автоматизированной мультимедийной системы, не имеющей аналогов в России, что дает проекту льготные налоговые условия.

0: десятки уникальных сценариев будут бесплатно демонстрироваться для зрителей в амфитеатре на 1500 мест. Строительные работы близятся к завершению, и вскоре начнется монтаж оборудования. Владельцам домашней птицы предстоит маркировать кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелок и страусов по системе Хариот. На основании правил учета животных, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2023 года. Сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Хозяйства более чем с 10 птицами должны завершить процедуру до 1 сентября текущего года. А владельцы поголовья до 10 особей до 1 сентября 2029 года. Вести учет будут специалисты Государственной ветеринарной службы, ветеринарной специалисты предприятий и зоотехники, пишет Высота 102. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +15.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Власти России не допустят серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность, но в ближайшие годы Россия с этим справится, пишет РИА Новости. Напомню, ранее Владимир Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Президент Путин назвал эти угрозы Зеленского заявкой на государственный терроризм. Огромная пробка сковала сегодня утром движение на Первой Продольной в Волгограде в сторону центра города. Причиной стали несколько ДТП, а также очередь на АЗС, сообщает портал В1, ссылаясь на очевидцев. По их данным, две аварии произошли между Металлургов и 39-й Гвардейской, плюс очередь на АЗС у Мамаева кургана со стороны Краснооктябрьского района. Троллейбусы номер 9 ходят от детского центра до Дворца спорта, а не до нижнего поселка ВГТЗ, где у них конечные. Водители через громкоговоритель объявляют, что на в Царицынской опере стоит движение, отмечает агентство. Утром сообщалось, что огромные очереди на АЗС выстроились в Ворошиловском районе, на Рабоче-Крестьянской, а также в Дзержинском, на шоссе авиаторов. Торжественная линейка 1 сентября в школе номер 13 города Волжского оказалась сорвана. Спустя полтора года капремонт здания так и не завершили. Родители сообщают сегодня, что их заставляют забирать детей, переводить в другие школы. Некоторые классы принудительно отправили на дистант. Родители школьников записали видеообращение главе СКР с просьбой помочь. Ранее следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». Александр Бастрыкин взял его на контроль, но накануне дети остались без праздника, отмечает «Высота 102». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он выразил надежду на то, что наши спортсмены выступят успешно и докажут, что это безопасно. А также назвал это первым шагом и отметил, что та же ранняя ситуация складывалась с несколькими другими видами спорта. Ранее министр заявлял, что страны, которые препятствуют участию россиян в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. А политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит смещаться в южное полушарие, пишет «Москва-24». Столетний студент из США назвал секрет своего долголетия. Чарли Притчетт, отец четверых детей, ветеран, бывший авиадиспетчер, спортивный радиокомментатор, издатель и бывший профессор. Недавно стал вновь студентом. После выхода на пенсию мужчина переехал в Пенсаколу, штат Флорида, где узнал о программе, позволяющей жителям штата 60+, бесплатно посещать занятия в университетах. С тех пор он прослушал 51 курс и продолжает учиться. Главным секретом долголетия бывший профессор называет любовь к учебе и скромность, пишет издание today.com. Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
3: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-08-5.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +15.

0: 104.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: I can say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Твое время. 16:00.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров в курсе ситуации с бензином. Жителям региона необходимо адекватно оценивать сложившиеся обстоятельства и держаться достойно, сказал глава региона на заседании оргкомитета фестиваля 3-4. Он отметил, что сейчас непростое время, есть пострадавшие, потери, есть трудности, в том числе временные ограничения в объемах поставок бензина. Но на фронте сейчас в 100 раз тяжелее. Вместе справимся и вместе победим, цитирует губернатора «Высота 102». Бочаров также обратился к оргкомитету фестиваля с призывом поддержать его решение об отмене всех ранее запланированных мероприятий. Сегодня не время для проведения шоу с салютами, фейерверками и громогласными тостами, отметил губернатор. Между тем, перед заседанием губернатор Бочаров встретился с участниками СВО и боевых действий в Чечне. Он передал ветеранам боевых действий 42 машины с ручным управлением. Новые машины выстроили на нижней террасе центральной набережной. Как сообщает администрация региона, всего с 23 года адаптивные машины получили уже 211 человек с тяжелыми военными травмами, пишет «Высота 102». В Волгоградской области работает целая система поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий. Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Франции из-за инцидента с дроном в германском Лейпциге в начале августа. Глава ведомства Жан-Ноэль Баро заявил, что анализ инцидента с дроном, начиненным взрывчаткой, показывает наличие желания саботировать самолет, логистический объект, который использовался для оказания помощи Украине. Беспилотник был обнаружен на летном поле авиагавани Лейпциг-Гале рядом с украинским грузовым лайнером. 1 сентября главы МВД и МИДа ФРГ заявили, что правительство Германии официально обвиняет Россию в организации попытки атаки беспилотника на авиагавань. Президент Путин, в свою очередь, связал соответствующее обвинение в адрес Москвы с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России. Это объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заявление прозвучало на стенде ведомства на площадке Восточного экономического форума, пишет агентство ТАСС. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить как минимум 60% населения, а среди групп риска минимум 75%. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все три штамма вируса, отмечают в ведомстве. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Солнце спит, заявили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Уровень солнечной и геомагнитной активности сейчас находится на очень низких значениях. Прогноз полностью зеленый. Звезда спит, цитирует ученых «Москва-24». Ранее сообщалось, что сегодня, 2 сентября, в небе можно видеть Венеру рядом с яркой звездой Спикой. Пара будет видна сразу после захода солнца низко над горизонтом. Официальный доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

объяснением. Погода, влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +29, ночью до

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся по минимально допустимой цене 118 706 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
10: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
8: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 105. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
3: Твое время. 17 часов.
4: Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
9: Информационный конвейер.
10: Здравствуйте. В России не планируют вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в Минфине сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 000 000 рублей на один банк, сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что в безналичный оборот могут попадать деньги неизвестного происхождения. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили разработку такого документа. Крупный пожар в продовольственном магазине «Светофор» произошел в среду в советском районе Волгограда. Первыми тревогу забили местные жители, которые увидели огромный столб дыма. Информацию о пожаре подтвердили в региональном МЧС. Там сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 12:37 с улицы Электролесовской, 35. На место выехали спасатели. Из-за стремительного распространения огня пожару присвоили повышенный ранг сложности. Группировку спасателей увеличили до 46 человек и 17 единиц спецтехники. К моменту прибытия первых спасателей, посетители и сотрудники успели покинуть помещение. Информации о пострадавших нет. Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды. Так, в центральном районе утром в среду на АЗС на улице Пархоменко 57А выстроилась очередь длиной более километра. Как сообщает агентство «Высота 102», эта заправка в среду оказалась одной из немногих, где с утра был бензин популярных марок. В конце августа облпромторг и ТЭК области выпустили официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику поставок бензина в Волгоград. И корректировка должна завершиться к концу недели. В Волгоградском аэропорту сняли с рейса туриста, который хотел вывезти в Турцию необычный груз. В чемодане у 64-летнего россиянина во время прохождения таможенного досмотра нашли череп косули с рогами, оформленный как аксессуар для украшения интерьера. Его нужно вешать на стену. И пассажир вез это в подарок друзьям. Он даже не подозревал, что такие вещи можно вывезти из страны, только имея ряд разрешений от ветеринарной службы, Россельхознадзора. В итоге в Турцию отправилась только жена туриста, а его самого с рейса сняли и возбудили два дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на таможню. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. По его словам, наши лыжники возвращаются на международные турниры уже в этом сезоне. Пока в нейтральном статусе, но это уже большой шаг вперед, цитирует главу Минспорта газета «Коммерсант». Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
9: Информационный конвейер.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Солнечный, красивый сентябрьский город. Наш самый-самый любимый, самый-самый замечательный и модный, невероятно, который, конечно же, встречает Рябцев Fashion Show, который очень многие люди слушают сейчас в автомобилях и офисах. Ну и мы, конечно же, самые классные, красивые люди этого города. Это Виктория Сотникова и Алексей Рябцев. Начинаем раздавать стиль, раздавать фэшн нашему лучшему региону в стране. Угу. Вика сейчас на меня так сидит, смотрит серьезно. Мне вот прям интересно.
2: Я думаю, уже можно предупреждать зрителей, что начинается сезон наших с тобой тех самых дебатов на тему «Как я люблю осень! Как я не люблю холода!»
1: Да, у нас с Викой здесь абсолютно разные отношения к погоде, особенно осенне-зимнего периода. Я зиму, честно скажу, тоже не очень люблю, а вот осень я обожаю. Это мое самое-самое любимое время года, причем люблю я любую, и золотую, и солнечную, и дождливую, и слякотную, и холодную, и промозглую. Просто-просто обожаю, особенно наши волгоградские туманы, которые в ноябре месяце начинает появляться, это просто моя самая большая любовь. Вот. Ну, а Виктория Сотникова, это кто такая вообще? Это девушка, которая очень хорошо разбирается в моде, это моя соведущая, и обрамляет вот эту вот настоящую моду в глянцевые слова.
2: Да, все потому, что я обожаю яркие и сочные сезоны наших, да, времен года. Так, ну я тоже, ладно, так что быть, напомню, что
1: спасибо.
2: Алексей Рябцев — это персональный фэшн-стилист, генеральный продюсер бренд-фото и видеосетов для экспертов организации, кастинг-директор легендарного модельного агентства VG Models, а также главный стилист РЦ «Акварель».
1: Представляете, она забыла, она читает сейчас листа.
2: Я не забыла. Я просто, чтобы не запутаться, чтобы прочитать это так, как можно быстрее, чтобы меньше времени на это потратить.
1: Да, хорошо, ладно.
2: Понимаешь, нам надо больше по теме говорить,
1: да,
2: а не про тебя.
1: Конечно, конечно.
2: Давай.
1: Сегодня тема у нас будет очень интересная. Почему? Потому что осень — это как раз-таки время перевоплощения. О модных тенденциях мы с вами недавно говорили. Как собрать ребенка в школу мы тоже обсуждали. Как подготовить свои волосы замечательные, красивые, тоже к осеннему сезону после летних отпусков, морей и так далее, тоже мы обсудили. Ну а сегодня мы будем говорить о жизненных переменах, которые в жизни каждого человека так или иначе случаются. И, конечно же, хочется что-то изменить и в своей внешности. Вот как это правильно сделать? Почему люди часто поступают с тем, чтобы, например, отстричь волосы после каких-то там расставаний или неудач в жизни? И что вообще этому способствует, мы как раз-таки с Викой обсудим.
2: Ну да, самое главное, мы обсудим безопасно, как сделать так, чтобы потом не пожалеть,
1: наверное. Чтобы, наоборот, это вывело вас на новый виток вашей жизни и помогло вам психоэмоционально справиться с теми или иными ситуациями. Или и, наоборот, очень сильно круто заявить о себе, что вот вы здесь, в этом мире, вы готовы к новому, и новое приходи прямо сейчас.
2: Ну и, кстати, если у вас уже есть вопросы, а мне кажется, на эту тему у многих могут быть самые разные вопросы, может быть, личные истории, присылайте их нам по номеру 8-927-522-101.5 в любой удобный мессенджер, Макс, Телеграм, можно в ВК написать. Мы обязательно все прочитаем и ответим далее. Ну а пока давайте прервем, послушаем немного музыки, но совсем скоро мы к вам вернемся.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама.
3: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за «Волгоград» 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 30%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +29, ночью до +30.

0: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
7: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверк.

0: Ленинграде, напротив центрального входа в Парк Хаус. Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.57 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу, к сожалению, уже подходит к своему концу.
2: Да, быстро-быстро.
1: Не успели все. Даже разогнаться.
2: Кстати, темнеет.
1: Кстати, темнеет. Ну, ты специально на больное, да? У меня на дворе...
2: Зато, представляешь, романтический
1: ужин. Только 2 сентября. Мне уже грустно. Мне уже грустно.
2: Все, кстати, поставили себе на телефоне рингтон. 3 сентября.
1: Никакого 3 сентября. Я хочу снова песенки про лето.
2: Лето, ах, лето. Ну да. Слушайте, ну, в целом получилось такой хороший, немножко даже, наверное, грустный с одной стороны выпуск, как выходить из каких-то там психоэмоциональных состояний с помощью внешнего вида, одежды и кому обратиться для того, чтобы тебе в этом деле помогли. Конечно же, это специалисты, которые всегда смогут с вами поговорить, да, и помочь в какой-то ситуации, но одежда и внешний вид, они, конечно же, решают, потому что от того, что вы наденете на себя завтра утром, будет зависеть абсолютно весь ваш день, ваше настроение, то, как вы будете себя чувствовать, то, как на вас будут смотреть люди и какую атмосферу они вам будут дарить в одном просто помещении, если вы находитесь, например, в офисе.
1: Давай так, вот что-то случилось в жизни. Надо нарядиться резко.
2: Однозначно.
1: Или...
2: Однозначно.
1: Или нет.
2: Всегда наряжаться. Всегда наряжаться каждый день. Почему? Потому что если вы нравитесь себе в зеркале, значит, вы будете притягивать к себе только позитивное мышление, только позитивные эмоции, ловить на себе восхищенные взгляды. И неважно, мужчина вы или женщина, чем хуже вы себя психоэмоционально чувствуете, вне зависимости от того, что с вами случилось. Да, там, у нас настроение плохое. В маршрутке кто-то на ногу наступил. Расстались вы там с кем-то. Либо собака там, простите, нагадила вам с утра в тапке. То есть на любую ситуацию, если мы с вами посмотрим, негативное, которое могло случиться, всегда наряжаемся, всегда кайфуем от себя в зеркале, и тогда после этого выходим на улицу. Только после этого.
1: А если не хочется наряжаться?
2: Значит, вас устраивает то состояние, в котором вы сейчас находитесь. Вот и все.
1: Ну, то есть можно
2: значит,
1: не наряжаться.
2: Так, можно не наряжаться.
1: Ну, делайте
2: да,
1: по
2: но потом просто, да, но потом просто не ждите, что вокруг люди будут там плясать от счастья, радоваться вам и говорить о том, какой вы сегодня кайфовый.
1: Нет, а конечно. Может быть, они не хотят этого?
2: Нет, если ваше эмоциональное состояние на сегодняшний день именно таково, то можно не наряжаться и остаться дома.
1: Если таково и никаково, делайте.
2: Да, но если вы хотите, чтобы ваше эмоциональное состояние всегда росло, значит, отражение в зеркале вам всегда должно нравиться. Но не перебарщивайте, да, с цветом волос, с экстремальными стрижками, о которых мы с вами сегодня говорили.
1: Филиппа Киркорова не превращается.
2: Нет, нет, нет. Хотя, если опять же вам подарит это классное настроение с утреца, походите дома в перьях и стразах, а потом переоденьтесь.
1: Может быть, кстати, вам не надо менять уличный гардероб, а надо поменять домашний. Купить тот самый халат с перьями.
2: Кстати, да.
1: Тапочки на каблуках.
2: Ну, мы же помним, да, что гардероб все-таки бывает и капсульным, в том числе есть время года, есть ситуативный гардероб, есть домашний гардероб, на работу и так далее.
1: Так что смотрите шире. Ну и все, нам уже пора с вами прощаться, поэтому... Так, Леш, давай напутствие какое-то.
2: Напутствие. Нравьтесь себе. Если вас что-то беспокоит, идите к специалисту Алексею Рябцеву. Вам все расскажу, объясню и помогу.
1: Ну, раз у нас осенний сезон, а осенью у нас что, начинаются дожди? В общем, если хочется плакать, плачьте.
2: Как я люблю эту погоду.
1: Ну, или купите все резиновые сапоги и скачите по лужам.
2: Желтые. Да. Желтые сапоги.
1: Все, а я говорю, мы вам говорим пока-пока и до следующей недели.
0: Рябцев фэшн-шоу. Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Российское генконсульство в Анталии держит на контроле вопрос об отмене рейсов турецкого лоукостера «Пегасус», сообщает ТАСС со ссылкой на дип-представительство. Россиянам, которые не смогли улететь из-за отмен, при необходимости предоставят отели и питание. Ранее авиакомпания «Пегасус» отменила ряд рейсов между городами Турции и России по техническим и оперативным причинам. Это цитата. Несколько рейсов между Стамбулом и Москвой отменили также турецкие авиалинии. Вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится полностью опасным и де-факто будет закрываться для гражданской авиации из-за активности украинских беспилотников. Он призвал международные авиакомпании, летающие в Россию, учитывать риски, передает ТАСС. 4.5 часа потребовалось волгоградским пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение в магазине «Светофор» в Советском районе. Площадь пожара, как уточнили в региональном МЧС, составила 3.5 тысячи квадратных метров. Напомню, сигнал о возгорании павильона общей площадью 4,5 квадратных метра поступило на пульт оперативного дежурного 2 сентября в 12:37. Уже в 13 часов из-за стремительного распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Посетители и сотрудники успели покинуть здание еще до прибытия спасателей. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, сообщает «Высота 102». Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды. Так, в центральном районе утром в среду на АЗС на улице Пархоменко 57А выстроилась очередь длиной более километра. Как сообщает агентство «Высота 102», эта заправка в среду оказалась одной из немногих, где с утра был бензин популярных марок. В конце августа облпромторг и ТЭК области выпустили официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику поставок бензина в Волгоград. И корректировка должна завершиться к концу недели. В Волгоградском аэропорту сняли с рейса туриста, который хотел вывезти в Турцию необычный груз. В чемодане у 64-летнего россиянина во время прохождения таможенного досмотра нашли череп косули с рогами, оформленный как аксессуар для украшения интерьера. Его нужно вешать на стену. И пассажир вез это в подарок друзьям. Он даже не подозревал, что такие вещи можно вывезти из страны, только имея ряд разрешений от ветеринарной службы, Россельхознадзора. В итоге в Турцию отправилась только жена туриста, а его самого с рейса сняли и возбудили два дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на таможню. Hyundai зарегистрировала в России два товарных знака – Trago Xient и свою эмблему. Об этом сообщает газета.ру. Регистрация товарных знаков дает компании право продавать в стране самые разные товары – от машин и самолетов до колясок, мебели и домиков для животных, сообщают телеграм-каналы. Доллар – 86,75, евро – 100 рублей 60 копеек.
4: Информационный конвейер. Реклама.
0: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Феникс, мы с вами тоже немножечко, да, переодеваемся с этой модной волны на нашу просто вечернюю, такую уютную атмосферу. Только что пели Маршмелло и Portugal The Man песню Феникс. Так, а я здесь в студии все так же осталась, Виктория Сотникова, с вами на одной волне 101.5 FM. И мы тут еще немножечко, конечно, послушаем музыку, поболтаем уже сами, оставим все эти тенденции и все модные темы, да, в следующей неделе. А сейчас просто побудем вместе и порадуемся тому, что рабочий день подошел к концу, и в целом, да, большая часть рабочих будней позади, и до выходных осталось совсем чуть-чуть. Ну, и будем радоваться вместе с классной музыкой. Впереди уже ждет Феликс Джайн и Шуз, Фастбой, через пару минут BTS исполнит песню Swim. Так что никуда не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама.
3: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
8: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, могут возникнуть серьезные проблемы. Вы не так хорошо ладите с окружающими, как хотелось бы, и рискуете нажить себе врагов. Тельцы, очень благоприятный день для любых контактов, знакомств и встреч. Радуют все и дружеские посиделки, и семейные праздники. Близнецы, вы хорошо знаете, чего хотите и какую цену готовы за это заплатить. Торговаться с вами бессмысленно. Раки, значительную часть дня вы предпочтете решению чужих проблем, при этом сами же на себя будете злиться за то, что позволили окружающим сесть вам на шею. Львы, день очень удачный, вы очаровательны и милы, в меру настойчивы и уместно остроумны. Девы, возможно, неудачи и серьезные проблемы. В первую очередь страдает сфера личных отношений. Весы, не пытайтесь во что бы то ни

«Тропа». Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Ти, композиция Take Me There, только что играли здесь для нас. И, кстати, если, да, вспомнить, что сегодня было Рябцев Fashion Show, мы там обычно что обсуждаем? Разные тренды, актуальные, да, что-то, что появляется, люди обсуждают и так далее. Ну и в вечернем эфире я с вами люблю обсуждать разные новости про кино. И если объединить, да, эти два момента, то получается следующая новость, что в социальных сетях решили вспомнить сериал, который называется «Менталист». Это детектив, который очень многие, да, фанаты знают, и детектив, причем и с черным юмором, да, и там много всего, там есть и шарлатан, и манипулятор, главный герой, и полиция, конечно, там, расследование и так далее, и картину хвалят за отличную химию между героями, есть там баланс жанров, и также отличный финал, причем, да, это действительно иной раз редкость, и советуют этот сериал фанатам, например, «Обмани меня», «Касла», «Шерлока», если вы, да, вы любите такие, да, подобные сериалы, то и вдруг не смотрели «Менталиста», действительно, первый раз о нем слышите, то обратите свое внимание на него, потому что я смотрела этот сериал, он, правда, очень хороший. Я даже иногда вот подумываю, а не пересмотреть ли его? Так что да, и сериал уже закончен, это огромный плюс, у него очень высокие оценки, да, за все это время, и буквально, да, эти оценки сохраняются на протяжении многих лет. Ну, еще, кстати, очень сильно хвалят наш плейлист, и впереди можно послушать «Cartoon», Кристиан Джарви, Кити Флорентин, «Мизм», и через пару минут Дивак будет петь песню «Slow Down», так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM
2: 101.5.
1: Реклама.
3: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
9: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: вместе с Кейди Дике и его песней «Бамбалео» мы подходим уже к концу этого часа, а точнее даже к концу нашего вечернего эфира. Очень быстро пролетели эти два часа, пролетели эти три рабочих дня. Я вам больше скажу, сейчас очень быстро пролетят еще два дня, и мы будем в выходных, а там еще быстро пролетит осень, и мы уже встретимся с вами в зиме, а там и Новый год, а там и все, будем обсуждать, как быстро пролетел весь наш 2026 год. В целом ничего не меняется, просто с каждым годом нам кажется, что мы все быстрее и быстрее проходим все вот эти наши этапы, моменты и так далее, и только успеваем оглядываться. Но я надеюсь, что все равно вы сохраняете хорошее настроение, несмотря, да, на различные события, которые могут происходить, даже иной раз не очень веселые, но иногда и погрустить себе можно тоже дать. Иногда и надо поплакать, но давайте все равно будет больше улыбки в вашей жизни. Ну и можно еще танцевать под хорошую музыку. Впереди нас ждет Никита Portugal The Man, а также Олеса с композицией Fallen через пару минут. Так что оставайтесь на волне 101.5 FM, не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждете

0: Детский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В России не планируют вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в Минфине сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 000 000 рублей на один банк, сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что в безналичный оборот могут попадать деньги неизвестного происхождения. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили разработку такого документа. Крупный пожар в продовольственном магазине «Светофор» произошел в среду в советском районе Волгограда. Первыми тревогу забили местные жители, которые увидели огромный столб дыма. Информацию о пожаре подтвердили в региональном МЧС. Там сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 12:37 с улицы Электролесовской, 35. На место выехали спасатели. Из-за стремительного распространения огня пожару присвоили повышенный ранг сложности. Группировку спасателей увеличили до 46 человек и 17 единиц спецтехники. К моменту прибытия первых спасателей, посетители и сотрудники успели покинуть помещение. Информации о пострадавших нет. Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды. Так, в центральном районе утром в среду на АЗС на улице Пархоменко 57А выстроилась очередь длиной более километра. Как сообщает агентство «Высота 102», эта заправка в среду оказалась одной из немногих, где с утра был бензин популярных марок. В конце августа облпромторг и ТЭК области выпустили официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику поставок бензина в Волгоград. И корректировка должна завершиться к концу недели. В Волгоградском аэропорту сняли с рейса туриста, который хотел вывезти в Турцию необычный груз. В чемодане у 64-летнего россиянина во время прохождения таможенного досмотра нашли череп косули с рогами, оформленный как аксессуар для украшения интерьера. Его нужно вешать на стену. И пассажир вез это в подарок друзьям. Он даже не подозревал, что такие вещи можно вывезти из страны, только имея ряд разрешений от ветеринарной службы, Россельхознадзора. В итоге в Турцию отправилась только жена туриста, а его самого с рейса сняли и возбудили два дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на таможню. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. По его словам, наши лыжники возвращаются на международные турниры уже в этом сезоне. Пока в нейтральном статусе, но это уже большой шаг вперед, цитирует главу Минспорта газета «Коммерсант». Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
7: Информационный конвейер.

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 30%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +29, ночью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, добрый день, Алексей.
3: Да, добрый.
2: Подскажите, пожалуйста, у меня Шевроле Орландо, уже 5 лет владеем. Хочется вот поменять посвежее, вот на что вот пересесть.
3: Еще раз, Шевроле какой?
2: Орландо.
3: А, Орландо. Это же интересная машина.
2: Так-то. Вот, в этом что-то есть смысл на что-то там? Что у нас сейчас китаец посвежее?
3: Ну, скажем, в этом классе точно нет. Почему? Потому что ничего китайцы, кроме кроссоверов, в основном не выпускают. Там даже с лифтбеками и седанами не сильно густо. Поэтому, если только смотреть ради повышения клиренса, присутствия или отсутствия полного привода, возможности разложить третий ряд чуть большего багажника, наверное, да. Есть варианты разные, да, сначала мы тестировали, я помню, ВАК выпустил Тирамонты, мы тоже тестировали, ну, там мотор мне показался прям не сильно мощный, особенно при загрузке. Орландо чем хорош? Он простой и бронебойный. Вот такого транспорта надо бы побольше, потому что все остальное, там, минивены на дизелях, на гибридах, еще чего-то, это уже своя отдельная категория. А для семьи основной автомобиль, чтобы можно было всем разместиться и куда-то рвануть, ну, кроссовер не самая интересная тема в плане организации пространства. Да, ты вроде переплачиваешь за клиренс и присутствие полного привода, новый опционал, который там предлагается, но по факту все, что есть, это край там 2 литра и куча всяких электронных прибамбасов. Что же касается Орландо, он может и кондово выглядит по сравнению со всеми остальными автомобилями. Но задачу-то ведь свою выполнял и особо хлопот не доставлял. Вот такой простой семейный автомобиль очень нужен. Пока по факту даже отечественного производства именно в этом классе ничего нет нового. Поэтому если ты будешь смотреть что-то из предыдущего, либо вариации на тему, ну у тебя остается только одна сторона. Это правый руль и это что-то типа производителей. Там Хонды, Тойоты, у них есть два варианта, которые тебе могут понравиться. Поэтому здесь, если ты не готов на правый руль пересаживаться, то лучше пока остаться, подкопить и уже на кроссовок сесть.
2: Я тоже так думал про правый руль.
3: Правильно? Ну, тут два на полтора тоже, каждый свое хвалит. Я на правом руле много отъездил, с семьей, честно, не готов, небезопасно. Спасибо тебе большое за вопрос. Друзья, у нас время, к сожалению, вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб «О2 Фитнес».
6: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Выборы 2026.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Radio with Robin Schulz. Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
5: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Love is the strangest thing. Just when

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. Один час.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: говорим, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.